0: Nes...
1: Я тебя
0: хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Я теб